0: Твой фраз? Кината о слаби виц. Так слаби, да е жедобен. Но, вечини примера. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се висте как мисля. Само на Тотем радио.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?